Maga, maga, pama, tama, dira, sani, dira, gati, rida, dira, va, maga, dira, gati, maga, pama, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira,